0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: Хочуха, не хочуха, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Я? Как то? Нехочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется.
1: Привет, Таня.

0: Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
1: То-то. Так что, идем играть в футбол?
0: Не хочу. Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
1: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
0: Как все? Вот футбол же я играть
1: Вот видишь. Ты не можешь сказать хочу.
0: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
1: Ну конечно всегда. Ты же великий не хочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
0: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
0: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
0: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
2: Так что, торт идешь есть?
0: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
0: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
0: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
0: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
0: Тоже сказал, что не хочу быть не хочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
0: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
0: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: чурчхела, горячий кукуруз, семечки, медовые орешки, пахлава, горячий чебурек, чай, кофе, капучин, кока-кол.
1: Кто тут?
0: Чурчхела, кукуруза, семечки горячие.
1: Спасибі, те, що мені потрібно, не купиш в жодному магазині.
0: В моєму магазині при наличии денег можна купить все.
1: Навіть друга?
0: Ай, дорогой, тебе нужен друг? У меня есть такие друзья со знаком качества. Выбирай любого.
1: Хіба друзі продаються?
0: Конечно, дорогой, все продается и все покупается. И запомни, дорогой, чем друг дороже стоит, тем у него выше качество. Мне не веришь, ему поверишь.

0: Кстати, о птичках. Познакомься, это попугай. И зовут его Иннокентий. Очень дорогой друг.
1: Покупайте нашу слону.
2: Здравствуйте.
0: Знает 5 языков.

0: Мене і так всі обходять стороною.
1: Я знаю, дорогой, кто тебе нужен.
0: Кто?
1: Обаяшка. Любому понравится. Пушистый, теплый. Можно использовать как подушку. Мне не

0: покупайте нашу слонову.
1: Розумієте? Мені не потрібен друг. Розумний, дорогий, красивий або породистий. Мені потрібен просто друг, якого б я зміг просто любити. Ні за що. І він мене так само. Тихіше, хтось плаче.
2: Это плачет никто. Не из моего магазина, а значит, нет у него знака качества. Он простой, беспородный щенок.
1: Чому він плаче?
2: Вах, все знают, почему плачет. Машину сбил. Теперь на всю жизнь хромой останется. Совсем плохой. Нет ни друзей, ни родных.
1: Принесіть його мені, будь ласка.
2: Зачем он тебе? Какой он друг? Никакой пользы. Слабый, больной, хромой. Один смеха не друг. Если мне не веришь, ему поверишь.
3: Пожалейте сироту бесприютную. С малых лет жил в людях, ел недосыта, спал без спроса, не досыпал, в общем, я.
1: Він мені дуже подобається.
2: Ай, хитрий мальчик, бесплатно захотел друга купить. Но тут ты просчитался.

0: як ми вам і обіцяли, продовження вистави «Відкрите серце» у виконанні дитячого християнського театру «Стежинка», що у місті Києві. Дія відбувається на острові Патмос наприкінці першого сторіччя нашої ери. Римська імперія володіла величезними територіями. Єрусалим зруйновано, храм також. Хлопчик Матвій, сестричка Лія разом із мамою, батько загинув під час морської подорожі, знаходяться у вигнанні на острові Патмос.
1: Ой, Матвій, кажется, на дороге римские воины.
2: Не бойся, сестренка.
3: Эй, мальчишка, ты из этого селения?
2: Да.
3: А это замарашка твоя сестра?
2: Она не замарашка.
4: Но-но, забыл, перед кем стоишь? Я могу напомнить и могу познакомить тебя с моим кнутом.
1: Дяденька, хотите водички? В нашем роднике очень вкусная вода.
3: Давай кувшин.
1: Пожалуйста, дяденька, пейте. Правда вкусная? От такой воды хочется петь.
3: Ха-ха-ха, петь.
4: Хорошо, вы споете, только после того, как выполните наше поручение.
3: Видите? Вон на той горе пещеру. Там живет старый злой разбойник, старец Иоанн. Его слуга подвернул ногу, и ему некому принести воды.
4: А вы такие милые, добрые деточки. Вот вы и отнесите ему воду.
3: И можете ему еще и песенку спеть, если захотите.
4: Ты, девочка, не бойся этого разбойника. Он, конечно, страшный и злой, но он тебя не съест, может быть. Да поторапливайтесь!
1: Матфей, как ты думаешь, эти воины говорили неправду, ведь этот узник не может быть злым и страшным?
2: Они нас просто пугали. Он, скорее всего, добрый и хороший. Мир вашему дому, господин Иоанн.
5: Шалом.
2: Мы принесли воды.
5: Спасибо.
1: А вы совсем не страшный.
5: А кто тебе сказал, что я страшный?
1: Римские солдаты.
5: Да, наверное, я для них и правда страшен, раз они держат меня здесь как пленника.
1: А почему они вас боятся?
5: Потому что я говорю о том, что скоро придет Господь. А плохие люди этого боятся, потому что дела их злы. Вот они и упрятали меня на этот остров.
1: А это правда, что вы разговариваете с Богом?
5: Да, деточка.
1: А какой у него голос, когда он говорит вслух словами?
5: Говорит словами?
2: Моя сестра слышит его голос в журчании воды, в песнях птиц, в каплях дождя.
1: Да, но мне очень бы хотелось услышать его настоящий голос. Мне кажется, что это большое счастье.
2: А мне страшно. Мне кажется, что от голоса Господа я бы упал на землю.
5: Вы оба правы, дети. Бог любит нас, но его любовь так совершенна и сильна, что мы, люди, не смогли бы выдержать ее святости, если бы он заговорил с нами.
1: От ваших слов у меня в тайничке все замерло.
5: Милое дитя, это твое сердечко откликается на любовь Господа.
1: Мне кажется, что в него кто-то стучит, как в дверь.
2: Лия, ты опять что-то выдумываешь. Извините, мы вам, наверное, помешали.
5: Нет-нет, что ты.
2: Мы завтра принесем вам воды еще. До свидания. Нам пора.
1: До свидания. Ты что, рассердился на меня, Матфей?
2: Понимаешь, ты иногда говоришь такие вещи, что мне становится стыдно за тебя.
1: Почему?
2: Мне кажется, что ты путаешь жизнь со сказками. То у тебя ручей поет, то ракушка разговаривает, и тайничок этот — просто сказки.
1: Это не сказки. Слышишь, цикады поют, ночь наступает. Если смотреть на небо, на звезды, можно услышать песню ветра.
0: О чем спорите, дети?
2: О том, поет ли ветер.
0: Ну, конечно, поет.
2: Ох уж эти женщины. И вода у них поет, и ветер, и цветы разговаривают.
1: А ты прислушайся и услышишь сам. Правда, мамочка?

0: До свидания, ветер!
1: Спокойной ночи, звездочки! Мы пошли спать!
2: Да-да, всем спокойной ночи! Лия, просыпайся, нам пора.
0: Ой, доброе утро.
2: Ты забыла? Мы идем к старцу Иоанну.
0: Конечно, не забыла. Где наши кувшины?
2: Лия, давай договоримся. Сегодня не задавай старцу Иоанну свои странные вопросы. Вчера мне было стыдно за тебя. Он такой серьезный человек, а ты ему сказки рассказываешь.
0: Хорошо. Только мне показалось, что ему было интересно с нами разговаривать.
2: Отдадим воду, а разговаривать будем, если он сам начнет.
0: Хорошо. Матфей, что это? Мне страшно.
2: Мне тоже. Лия, нам пора уходить.
0: Да-да, побежали.
3: Я Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии.
4: Слушаю тебя, Господи.
3: Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого. Все, я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь,

0: Мамочка!
1: Что случилось? Что за вами кто-то гонится? Это римские воины? Они вам ничего не сделали?
2: Нет, мам, это не воины.
1: А что случилось? Кто вас напугал?
0: Мама, мама, там гром, молния, и как будто бы кто-то говорил прямо с неба.
1: Так, Матвей, рассказывай все по порядку.
2: Мы принесли воду старцу Иоанну, и тут вдруг раздался гром и голос, такой, как звук трубы.
0: Это был голос Господа, я так думаю.
2: И мы очень испугались и убежали.
0: Мы не слышали, что он говорил, но я думаю, что это сам Бог разговаривал со старцем Иоанном. Послушай, мамочка, как у меня бьется сердце, как будто кто-то стучит в него, как в дверь.
1: Иди ко мне, доченька, я хочу вам что-то рассказать. Когда папа был таким, как ты, малышка, он бегал среди людей, которые слушали, как учит Иисус. Многие сердились, что дети шумят и мешают. Но Иисус взял одного мальчика и поставил посреди всех. И сказал: «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». И этим мальчиком был ваш отец. Он всю жизнь помнил эти слова Иисуса. Он открыл свое сердце Господу.
2: Как это открыл сердце?
1: Ну, он поверил, что Иисус пришел на землю, чтобы взять грехи мира на себя и умереть на кресте вместо нас, грешников.
0: Но если он умер, как он может приходить к тем, кто его любит?
1: Ну, Иисус воскрес. Он сейчас на небесах. И он обещал скоро прийти.
0: Если обещал, обязательно придет.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: не хочу. Не хочу.
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочу.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, не хочу, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, почему это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь! Ты не можешь сказать «хочу»!
1: Не могу! Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда! Ты же великий нехочуха!
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу! Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
3: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.